0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы, планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Национальная федерация производителей кофе «Колумбия» презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нити из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо, а на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж. Ткань из кофе бывает разного цвета – и серая, и зеленая, и черная, и белая. Но вот что произойдет, если на такую белую футболку пролить свой горячий утренний кофе, пока не сообщается.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1903 года швейцарский археолог-самоучка Отто Хаузер нашел отлично сохранившийся скелет кроманьонца. Он вел раскопки на юго-западе Франции в Дордоне в пещере Кроманьон, уже известной науке. Первые захоронения древних людей там нашли еще в 1868. Хаузер обнаружил мужчину, который жил примерно 28 тысяч лет назад. Находку назвали «Человек из Дордони». Отто Хаузер был торговцем-антиквариатом, очень увлеченным древностью. Он нанимал бригады для масштабных раскопок и сделал несколько важнейших открытий. Самое знаменитое – скелет подростка неандертальца в 1908. Сегодня известно, что неандертальцы нам не предки, а кроманьонцы, по сути, это мы. Но тысячи лет назад два вида жили параллельно и скрещивались. В геноме современного человека находят до 4% неандертальской ДНК.
4: Ульяновск FM.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области началось формирование отрядов «Барс Ульяновск». Их создают для защиты гражданских и промышленных объектов региона. Опытные инструкторы готовят мобильные группы, которые будут охранять критически важные объекты. Резервистам отряда обещают социальные гарантии, денежное содержание и дополнительные выплаты. Губернатор Алексей Русских подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей каждому, кто заключит контракт. Правительство региона по поручению губернатора также прорабатывает другие меры поддержки и стимулирования бойцов. Чтобы заключить контракт, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. 30 августа на Соборной площади в Ульяновске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Волга-экстрим». Организаторы подготовили соревнования и показательные выступления для любителей активного отдыха. Центральное событие фестиваля – чемпионат по дрифту. Кроме того, в программе запланированы состязания по армрестлингу и силовому экстриму. Зрители увидят показательные выступления каратистов, скейтбордистов и роллеров. Для гостей организуют развлекательную программу, гастрозону и выставку автомобилей. Фестиваль проводят при поддержке администрации Ульяновска и национального проекта «Туризм и гостеприимство». Вход на все площадки свободный. Жителям Ульяновской области в дни выборов с 18 по 20 сентября, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, который следует сохранить для предъявления при голосовании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящейся новой мобилизации, назвав их информационными утками, которые целенаправленно вбрасываются украинскими властями для идеологической раскачки ситуации внутри России. Представитель Кремля подчеркнул отсутствие подобных планов в повестке дня. О том, что сообщения в подготовке к мобилизации являются лживы, ранее также уже заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скриншоты методично стирают нашу память. По крайней мере, так утверждают ученые из Бингемтонского университета. Логика нашего мозга проста, но коварна. Как только мы нажимаем на смартфоне комбинацию кнопок, чтобы сохранить рецепт, адрес или важный документ, внутри срабатывает триггер. Все сделано, информация в безопасности. В этот же момент мозг полностью отключается от процесса запоминания. Причем мы забываем не только саму картинку, но и контекст. Например, где и зачем мы ее нашли. Раньше считалось, что такое делегирование памяти гаджетом освобождает ресурсы для других интеллектуальных задач. Но новые данные неумолимы. Никаких компенсаторных бонусов для мышления мы не получаем. Мы просто добровольно устраиваем себе провалы в памяти. Вывод исследователей такой. Хотите что-то действительно запомнить? Посмотрите на объект хотя бы полминуты, вникните в суть, а еще лучше запишите ключевые тезисы от руки. Не превращайте свой смартфон в кладбище нечитаемых скриншотов и берегите свои нейронные связи.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновский ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1903 года швейцарский археолог-самоучка Отто Хаузер нашел отлично сохранившийся скелет кроманьонца. Он вел раскопки на юго-западе Франции в Дордоне в пещере Кроманьон, уже известной науке. Первые захоронения древних людей там нашли еще в 1868. Хаузер обнаружил мужчину, который жил примерно 28 тысяч лет назад. Находку назвали «Человек из Дордони». Отто Хаузер был торговцем-антиквариатом, очень увлеченным древностью. Он нанимал бригады для масштабных раскопок и сделал несколько важнейших открытий. Самое знаменитое – скелет подростка неандертальца в 1908. Сегодня известно, что неандертальцы нам не предки, а кроманьонцы, по сути, это мы. Но тысячи лет назад два вида жили параллельно и скрещивались. В геноме современного человека находят до 4% неандертальской ДНК.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновской гимназии номер 30 появится первый в регионе предпрофессиональный класс Российского военно-исторического общества, договор о создании которого подписали ректор Ульяновского государственного педагогического университета Игорь Петрищев и директор школы Наталья Черковская. Проект предполагает совместную углубленную подготовку по истории, обществознанию и литературе с акцентом на анализ событий вместо заучивания дат, работу с цифровыми архивами и музейными артефактами, а также проведение исторических реконструкций, дискуссий и встреч с ветеранами и поисковиками для развития исследовательских навыков и участия школьников в патриотических акциях. В Ульяновске завершается ремонт 6 аварийных участков из 8 выявленных с ГИБДД. Для работы на Императорском мосту через Волгу вышли на финишную прямую. Для повышения безопасности перенастроены светофоры, добавлены новые знаки. Оборудован и оснащен переход у парка Винновская роща. Мэр Александр Балдакин поручил организовать к 1 сентября родительские патрули и уроки дорожной безопасности. За 7 месяцев число ДТП снизилось на 4%. С 1 сентября текущего года вступает в силу приказ Минпросвещения России номер 316, который закрепляет уже установленные федеральным законодательством требования к использованию мобильных телефонов на уроках. Ученикам будет запрещено доставать гаджеты во время учебных занятий за исключением экстренных ситуаций и случаев угрозы жизни или здоровью. При этом на переменах школьники смогут пользоваться устройствами в соответствии с правилами, установленными конкретной образовательной организацией, пишет ТАСС. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок ведения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования – результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1 из 7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Авторы отмечают ограниченность выборки только лабрадорами. У других пород темпы могут отличаться. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки.
3: Спонсор прогноза погоды ООО С-класс клиник Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: У кого-то из нас наверняка в багажнике валяется плюшевая подкова для шеи. Возможно, когда-то в дальней поездке она пригодилась. Но, согласитесь, не всегда эта подушка реально помогает, а в салоне хорошего автомобиля не всегда выглядит эстетично. В том числе поэтому General Motors запатентовали встроенную систему поддержки шеи прямо в автомобильное кресло. Это надувной модуль, скрытый в верхней части спинки. При активации система подает воздух, подушка разворачивается наружу, обеспечивая опору для шеи и плеч. Но это не просто надувной мешок. Внутри установлен складной веерный каркас. Патент жестко регламентирует безопасность. Во время движения для водителя эта функция заблокирована, чтобы он сохранял правильную осанку и банально не заснул от удовольствия. А для пассажиров система доступна в любой момент поездки. Признайтесь, вы уже представили, как откидываетесь назад, а машина сама заботливо обнимает вашу уставшую шею.
1: Ульяновск FM.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скриншоты методично стирают нашу память. По крайней мере, так утверждают ученые из Бингентонского университета. Логика нашего мозга проста, но коварна. Как только мы нажимаем на смартфоне комбинацию кнопок, чтобы сохранить рецепт, адрес или важный документ, внутри срабатывает триггер. Все сделано, информация в безопасности. В этот же момент мозг полностью отключается от процесса запоминания. Причем мы забываем не только саму картинку, но и контекст. Например, где и зачем мы ее нашли. Раньше считалось, что такое делегирование памяти гаджетом освобождает ресурсы для других интеллектуальных задач. Но новые данные неумолимы. Никаких компенсаторных бонусов для мышления мы не получаем. Мы просто добровольно устраиваем себе провалы в памяти. Вывод исследователей такой. Хотите что-то действительно запомнить? Посмотрите на объект хотя бы полминуты, вникните в суть, а еще лучше запишите ключевые тезисы от руки. Не превращайте свой смартфон в кладбище нечитаемых скриншотов и берегите свои нейронные связи.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Куйбышевская железная дорога подвела итоги работы вокзальных комплексов за первое полугодие текущего года. Ульяновск вошел в пятерку лидеров по числу отправленных пассажиров. За это время с вокзала Ульяновск уехали 296 тысяч пассажиров. Это четвертый показатель среди всех вокзалов магистрали. Первое место заняла Самара, где зафиксировали более 1,5 миллиона пассажиров. На втором месте Уфа, на третьем Пенза. Пятую строчку занимает Сызрань-1 с показателем 290 человек, что лишь на 6 тысяч меньше, чем в Ульяновске. В общий рейтинг также вошли вокзал в Димитровграде, в который отправились в путь свыше 45 тысяч человек, и Инза с 30 тысячами. В Ульяновской области началось формирование отрядов «БАРС Ульяновск». Их создают для защиты гражданских и промышленных объектов региона. Опытные инструкторы готовят мобильные группы, которые будут охранять критически важные объекты. Резервистам отряда обещают социальные гарантии, денежное содержание и дополнительные выплаты. Губернатор Алексей Русских подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей каждому, кто заключит контракт. Правительство региона по поручению губернатора также прорабатывает другие меры поддержки и стимулирования бойцов. Чтобы заключить контракт, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. В День знаний 1 сентября ограничения на розничную продажу алкоголя, за исключением заведений общественного питания, будут действовать в 60 российских регионах, пишут РИА Новости. На федеральном уровне для всех регионов уже действует общий запрет с 23 часов до 8 утра по местному времени, а дополнительные дневные ограничения вводятся местными властями самостоятельно. Полносуточный запрет введен в таких субъектах, как ДГЭ, Башкортостан, Бурятия, Севастополь и Самарская область, где он касается только городского округа, тогда как в 29 регионах, включая Татарстан, Чечню, Москву, Санкт-Петербург и Крым, подобных мер нет. В ближайшие годы РЖД планирует запустить 20 полностью цифровых железнодорожных станций с элементами искусственного интеллекта, заявил первый заместитель генерального директора компании Сергей Кобзев на конференции продвижения транспортной системы управления. В качестве примера он привел станцию Челябинск, которая станет сортировочной станцией следующего поколения. Внедрение этих технологий позволит ускорить движение вагонов и повысить пунктуальность доставки за счет автоматизации и роботизации 2/3 работ, которые сегодня выполняют сотрудники станции. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов заданными характеристиками. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Подкаста.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: Только что у нас Инна с песней «Up». И такие песни нам обязательно поднимают настроение, сохраняя его еще пока летним. Сегодня 26 августа. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего летнего и рабочего настроения. А впереди у нас Максим и песня «Знаешь ли ты?».
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: Это певица Максима, а песню наверняка многие знали и подпевали. Впереди у нас одна из музыкальных новинок. Это бразильский диджей-музыкант Алок и певец, который любит исполнять соул, Халид, песня «Dive Into Me». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. На этой неделе мы рассказываем про всевозможные интересные озера. И сейчас речь пойдет про озеро Кома.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Кома – третье по величине озеро Италии. Оно лежит в регионе Ломбардия, в 40 километрах к северу от Милана. Озеро известно своей нереальной красотой и дворцами эпохи Возрождения. Сегодня озеро Кома. Кома – небольшое озеро по мировым меркам. Его длина 47 километров, ширина всего 4 километра. Кома в его современном виде окончательно образовалась примерно 10-12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. А вот гигантской впадине, в которой находится озеро, уже миллионы лет. Древнее латинское название озера Ларио. Лара переводится как «глубокое место». Местные жители называют себя лариани. И само озеро в официальных документах тоже фигурирует как Ларио. Озеро Кома находится на высоте 198 метров над уровнем моря, но его глубина больше 400 метров. Таким образом, дно озера находится ниже океанического уровня на 200 с лишним метров. Это глубочайший тектонический разлом. Озеро Кома известно тем, что на его берегах жили знаменитости, в том числе Стендаль, Байрон, Гёте, Ференц Лист и Петр Чайковский. Сейчас самый знаменитый житель Кома – Джордж Клуни с семьей. На озере Кома снимали «Казино Рояль» и «Звездные войны», в частности, «Родную планету принцессы Амидалы» Набу и сцену свадьбы принцессы с будущим Дартом Вейдером. Именно на Кома, в деревушке Донго, в апреле 45 года партизаны поймали диктатора в бегах Бенито Муссолини. При нем был огромный архив и казна с золотом. Миллиарды долларов в современном эквиваленте. После ареста сокровища исчезли. Местные верят, что ящики с золотом до сих пор лежат на дне. Единственный остров на озере, Изла Каманчина, в XII веке был предан анафеме местным епископом за то, что жители острова сдали врагам город Кома на берегу. Проклятие гласило, любой, кто осмелится здесь поселиться, умрет страшной смертью. Сейчас на острове работает ресторан, и в конце обеда для каждого посетителя проводят специальный ритуал очищения огнем. В озере, по заявлениям местных, живет свой озерный монстр Теплохнесского. Чудовище, правда, в последний раз его видели в 1946 году. Но в горах озера действительно нашли окаменелости доисторического ящера лариозавра, который обитал здесь миллионы лет назад. И что на первом месте? Если бы вы оказались на озере Кома 11 тысяч лет назад, вы бы почувствовали себя внутри первой части мультфильма «Ледниковый период». Совпадение практически стопроцентное. Именно такой тогда была природа, климат и пейзажи Кома. И там действительно ходили саблезубые тигры, мамонты и люди.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. Транзит Свияга. Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроет елка с песней «Грею счастье». Еще послушаем «Why Con Deus», «What's a Woman». А прямо сейчас Робби Вильямс, «Feel». Пять песен любви начинаются.
7: Come on, hold my hand. I wanna contact the

0: 5 песен любви. Сегодня завершали Ванатек и певица Энелли, Back to Me, а чуть раньше Scorpions и прекрасная рок-баллада Still Loving You. К 5 песням о любви возвращаемся регулярно, каждый день, и делаем мы это в 13.05. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня. У сегодня уже середина рабочей недели. Впереди Touch and Go, песня «Танго в Гарлеме».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-780.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: золотой коллекции этого часа Сара Коннор «Just One Last Dance». Скоро послушаем Регину «Day by Day», а еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Александр Пашебезян.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Золотые хиты», это Джессика Джей, «Касабланка», и вот под такие песни появляются всевозможные фантазии, и в том числе про отпуск и про теплое море. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам, сегодня среда, 26 августа, пока что лето от нас никуда не уходит, и летнее настроение, надеюсь, тоже. Впереди Леонид Агутин, «Не уходи далеко».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

такими музыкальными новинками любой рабочий день становится чуточку легче и приятнее. Только что Оливия Дин и песня «So easy to fall in love». Скоро послушаем Адриана Челентано, песня «Соли», «Золотые хиты».

0: В разгар рабочего дня, и уж тем более в середине рабочей недели, у нас найдутся такие хиты, которые подогревают наш романтический интерес буквально ко всем и каждому. Впереди у нас Морган Уоллен, «Love Somebody».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Вы это прекрасно знаете. Можно уже готовиться ко встрече с прекрасным, потому что тройка песен золотой коллекции нас уже ожидают. В этом выпуске Моджо, легендарный хит-леди, чуть раньше Ник Кейв и Кайли Миноук, а откроет золотую коллекцию Лаура Бренниган.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

Таким песням возвращаться всегда приятно. Это Моджо, леди в золотой коллекции этого часа. Но если песню про девушку, про любовь написать запросто, то вот написать песню про абажур, и уж тем более про люстру, это нужно постараться. Но впереди как раз такая песня. Это «Сия Шенделия». А еще у нас по плану инструментальная музыка, Кенни Джи и мелодия «Момент».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. От «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

У нас, как всегда, найдется прекрасный повод задержаться. Это песня «Stay», Кид Ларой и Джастин Бибер. С вами Андрей Королев. Вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения и, конечно же, настроения летнего. От него пока не отказываемся ни в коем случае. Сегодня среда, 26 августа. А впереди у нас Анжелика Варум про неотъемлемый атрибут уже приближающейся осени в песне «Художник».

Это австрийские музыканты «Клан Карусель» и песня «Райд». Сегодня, 26 августа, отмечается День благодарности собаке. Впрочем, если вы любите больше кошек, сегодняшний день тоже можно отмечать. Впереди «Black Wonderful Life» — золотые хиты.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
2: Помним про золотые хиты, не забываем про музыкальные новинки, ну и, конечно же, обязательно вспоминаем про молодые дарования. У нас впереди английская молодая певица Сиена Спиро и ее песня «Die on this hill».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Приятно знать, что нас всегда ждут в последнюю четверть часа три песни золотой коллекции, три песни, которые прошли через года и готовы нас приятно удивлять и радовать снова и снова. В золотую коллекцию в этот раз вошли Ларин, песня «Эйфория», чуть раньше «Beloved» «Sweet Harmony» и уже скоро «Savage» «Only You».
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

shit's on.

0: Она два раза была на Евровидении и два раза победила. Только что Ларин и песня «Эйфория» в золотой коллекции этого часа. У нас впереди Шер, «Believe», а еще у нас по плану инструментальная музыка. Вспомним фильм с участием Эдди Мерфи.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Уборочная кампания в Ульяновской области проходит с трудностями из-за обильных осадков. Техника не может проехать, зерно переувлажнено, посевы полегли. Проблема дефицита горючего решена. Уже собрано более 1,5 миллиона тонн зерна. Излишки отправят в другие регионы. Предстоит убрать еще около 215 тысяч гектар и подготовить почву под озимы. Власти намерены помочь аграриям завершить работы в срок и выделить финансирование животноводству и молочной отрасли. Многие предприятия, которые работают на грани рентабельности. 12 сентября в 11 часов в читальном зале Дворца книги в Ульяновске состоится занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья». Тема встречи – лимфатическая система, в чем неблагополучие организма. На занятии расскажут, как работают эти механизмы. Лекцию прочитают заведующие отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Чучкалова, врач-терапевт Евгения Синицына. Вход на встречу свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону читального зала Дворца книги по номеру 44-30-85. Как пишет ТАСС, на стенде Минобразования науки России на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске представили автономного робота от компании «Модеста». Он стоит в 4 раза дешевле зарубежных аналогов, работает до 20 часов без оператора и служит практическим помощником для сопровождения людей. Аппарат составляет карту помещений новой навигационной системой, фиксирует звуки микрофонной матрицы и обучается диалогам через нейросети. Напомним, форум проходит до 28 августа с участием делегаций из 40 стран. Его программа посвящена установке Мегасейнс, треком интеллектуальной системы и медицины будущего. С 1 сентября текущего года в России изменятся правила контроля на границе для иностранных перевозчиков, порядок перевозки опасных грузов и оформление документов для транспортировки скоропортящихся продуктов. Иностранцам с неоплаченными штрафами или долгами за проезд по платным дорогам могут отказать в выезде до погашения задолженности. Для опасных грузов вводится новый порядок выдачи специальных разрешений и согласования маршрутов с владельцами дорог. А российские перевозчики смогут оформлять свидетельства СПС онлайн через портал госуслуг без прикладывания электронных свидетельств о регистрации грузовиков, так как оператор системы будет проверять данные автоматически. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году с последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Эд Ширан. Про привычки не будем говорить, какие. Есть, правда, у нас одна привычка, с помощью которой мы можем досидеть до конца любого рабочего дня. И эта привычка — слушать хорошую музыку. С вами Андрей Королёв. День добрый. У нас впереди Александр Яковлев и песня «Знаешь». Песня, которая может помочь немного задуматься.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

раступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знает.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: все мы немного путешественники во времени, но только Милен Фармер в клипе на эту новую песню может встретиться с самой собой, образца 40-летней давности. Впереди «Бананарама», песня «Винус». Движемся только вперед.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: FM 104.2.
1: Сегодня 26 августа, середина рабочей недели. И, кстати, впереди у нас еще одни летние выходные. Правда, последние летние выходные в этом году. Но уже можно думать про будущее лето. Впереди у нас Дамиан Дэвид и песня «Next Summer».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 12-14, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Пришло время познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» уже готова. В этом выпуске у нас Лана Дель Рей, чуть раньше «Take That» с песней «Back for Good», а откроет «Золотую коллекцию» Майкл Джексон.
1: «Золотая коллекция» радио «Ули».

золотой коллекции этого часа «Молодость и красота». Young and Beautiful — это Лана Дель Рей. С вами Андрей Королёв. Приятного вам вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. Это «Фидель Викет» и мелодия «Back to Life».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Утранзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хули-моли, только что меня зовут Алена Богданова, я к вам пришла. Добрый вечер, хорошего настроения. А дальше группа «Браво» попытаются объяснить, что ж такое любовь. Песня называется «Это за окном рассвет».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Это музыкант из Торонто The Weeknd. И, кстати, за заслуги его уже включили в канадскую аллею славы. Дальше у нас с вами Dire Straits. Послушаем Your Latest Trick.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: У нас с вами на очереди золотая коллекция. В ней Scorpions, White Dove, также Дженнифер Лопес, Ain't It Funny. А в начале нашей с вами тройки песня, в которой есть место надежде. Она называется Don't Dream, It's Over, команды Crowded House.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в нашу с вами золотую коллекцию Дженнифер Лопес, и недавно ей понравилась цитата бывшего президента США Теодора Рузвельта. Она решила поделиться этой мыслью со своими поклонниками. Дженнифер Лопес написала фразу в своем личном блоге: «Если продолжать двигаться вперед, все становится только лучше». Впереди у нас «Everything But The Girl», послушаем «Missing», до этого еще музыка понятная без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 30 августа на Соборной площади в Ульяновске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Волга-экстрим». Организаторы подготовили соревнования и показательные выступления для любителей активного отдыха. Центральное событие фестиваля – чемпионат по дрифту. Кроме того, в программе запланированы состязания по армрестлингу и силовому экстриму. Зрители увидят показательные выступления каратистов, скейтбордистов и роллеров. Для гостей организуют развлекательную программу, гастрозону и выставку автомобилей. Фестиваль проводят при поддержке администрации Ульяновска и национального проекта «Туризм и гостеприимство». Вход на все площадки свободный. Уборочная кампания в Ульяновской области проходит с трудностями из-за обильных осадков. Техника не может проехать, зерно переувлажнено, посевы полегли. Проблема дефицита горючего решена. Уже собрано более 1,5 миллиона тонн зерна. Излишки отправят в другие регионы. Предстоит убрать еще около 215 тысяч гектар и подготовить почву под озимы. Власти намерены помочь аграриям завершить работы в срок и выделить финансирование животноводству и молочной отрасли. Многие предприятия, которые работают на грани рентабельности. Согласно среднесрочному прогнозу, представленному на совещании у губернатора Ульяновской области Алексея Русских, экономика региона преодолеет спад осенью уже текущего года и перейдет к ежегодному росту валового регионального продукта на 2,5%. Этот рост обеспечит промышленность, которая будет прибавлять от 2 до 3% в год при ежегодных инвестициях свыше 160 миллиардов рублей. На этом фоне средняя зарплата достигнет 100 тысяч рублей уже к 2029 году, что позволит учитывать повышение доходов бюджетников при планировании бюджета. При инфляции около 6% безработица стабилизируется на уровне 2,3%. Однако десятикратное превышение спроса на работников над их предложением даст импульс жилищному строительству и увеличит обороты малого бизнеса с 500 до 700 миллиардов рублей. На форуме «Технопром-2026» Новосибирске Объединенная двигательная строительная корпорация предоставила полноразмерный макет первого полностью отечественного двигателя НК-3. Как сообщил представитель корпорации Павел Чупин, этот двигатель второй ступени предназначен для сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж», который является единственной разработкой такого класса в России. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелий. Покрытие с микросферами, оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А я желаю вам никуда не торопиться, но при этом все успевать. Хорошего вам вечера. Далее Sting, а до этого еще свежая композиция, называется Dive Into Me.

0: Не важно, что они говорят, оставайся собой. Об этом Englishman и Нью-Йорк Стинга. Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А далее Кэт Бустани, Castle in the Snow.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Вам желаю прекрасного вечера, легкого завершения дел на сегодня. Далее у нас Дуа Липа, послушаем Гудини, но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Кума – третье по величине озеро Италии. Оно лежит в регионе Ломбардия, в 40 километрах к северу от Милана. Озеро известно своей нереальной красотой и дворцами эпохи Возрождения. Сегодня озеро Кума. Кума – небольшое озеро по мировым меркам. Его длина 47 километров, ширина всего 4 километра. Кума в его современном виде окончательно образовалась примерно 10-12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. А вот гигантской впадине, в которой находится озеро, уже миллионы лет. Древнее латинское название озера Ларио. Лара переводится как «глубокое место». Местные жители называют себя лариани. И само озеро в официальных документах тоже фигурирует как Ларио. Озеро Кома находится на высоте 198 метров над уровнем моря, но его глубина больше 400 метров. Таким образом, дно озера находится ниже океанического уровня на 200 с лишним метров. Это глубочайший тектонический разлом. Озеро Кома известно тем, что на его берегах жили знаменитости, в том числе Стендаль, Байрон, Гёте, Ференц Лист и Петр Чайковский. Сейчас самый знаменитый житель Кома – Джордж Клуни с семьей. На озере Кома снимали «Казино Рояль» и «Звездные войны», в частности, родную планету принцессы Амидалы Набу и сцену свадьбы принцессы с будущим Дартом Вейдером. Именно на Кума, в деревушке Донго, в апреле 45 года партизаны поймали диктатора в бегах Бенито Муссолини. При нем был огромный архив и казна с золотом, миллиарды долларов в современном эквиваленте. После ареста сокровища исчезли. Местные верят, что ящики

0: половиной лет назад? И что на первом месте? Если бы вы оказались на озере Кума 11 тысяч лет назад, вы бы почувствовали себя внутри первой части мультфильма «Ледниковый период». Совпадение практически стопроцентное. Именно такой тогда была природа, климат и пейзажи Кума. И там действительно ходили саблезубые тигры, мамонты и люди.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.

0: Возьми меня с собой.
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Желаю вам прекрасного вечера. И, друзья, сегодня есть что попраздновать. Сегодня отмечается День благодарности собаке. Так что, если у вас есть питомец, ждет вас дома после работы, обязательно чем-нибудь его сегодня побалуйте. На очереди золотая коллекция, а в ней послушаем песню Леруа Дюмонт, Мику, Relax, Take It Easy и Бонни Тайлор в золотой коллекции.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

А эта песня уже, в общем-то, намекает нам на то, что пора отдыхать, а релакс, take it easy, Микки в золотой коллекции. Далее Modern Talking, последний поворот на Бруклин, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас с вами музыка понятная, без слов.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Беззаботный и все еще летний вайб нам подарила эта композиция «I Just Might» Бруно Марса. Дальше «Ронда», «Балетный бармен».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А только что композиция 3-2-1. Далее золотой хит «Savage Radio».

0: сначала, а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

радио «Ульяновск-ФМ».

0: Переходим к нашей с вами золотой коллекции. В ней послушаем хит группы No Doubt, Don't Speak. Кстати, изначально это была светлая композиция о любви, но жизнь внесла свои изменения, и когда вокалистка группы Гвен Стефани рассталась с басистом команды «Эмоции», в коллективе зашкаливали, песня поменяла тональность. В общем, послушаем Don't Speak, также в нашей тройке Aventura Obsession, а еще Murray Head One Night in Bangkok.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Каждой ноте все еще лето. Песня называется «Обсессион», группа «Авентура». Это была наша с вами золотая коллекция. Роксет, «How do you do» в новом часе. До этого еще музыка, понятная, без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это были Шон Мендес и Камил Кабельо. Песня называется «Синьорита». Дальше у нас с вами «Total Adrenaline». Но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась, зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучше горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах – дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира –

0: Вам желаю хорошего отдыха после работы, а прямо сейчас самое время послушать астропрогноз, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы. Хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы. День, в который нужно доделать все мелкие простые дела. От вас потребуется только сосредоточенность. Раки. Вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы. День окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы. День конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги. У вас добавится поводов для размышлений или даже конкретные смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи. Если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы. Многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Вам желаю хорошего отдыха после работы, а прямо сейчас самое время послушать астропрогноз, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы. Хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы. День, в который нужно доделать все мелкие простые дела. От вас потребуется только сосредоточенность. Раки. Вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы. День окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы. День конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги. У вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи. Если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы. Многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.